0: Tufi, ina lumun dia cila tuwa. Jor kongu cila. Tu.
1: Tufi.
2: Да.
3: Жо, жангаге мүнэ жимо ябды жеша.
4: На мүнэ шара ранжи. Ой, ой, ой, жо, танда незур гюнда дан акшу хай ожи. Жо! Осы, я, нян алю да. Жо, жо! Куре рожи ты.
5: Masih nak aku nak, ngam aku tu dah siap lah.
3: Jo,
5: Jo,
3: Joji,
5: Joji, Jo.
0: Yang Wu Jie, Jie Jie, 现在这些很多米的，
6: 对的，对的，
7: 也不差那么几处。
6: 是是是，忙的是。

0: Зи, чого дас чида? Дас чида чи. Чо? Дас чида, дас чида. Гуану маң та чи
1: Амага, амага.
2: Веди немгі лечі, хайнаңгі лечі індондо чия цуны. Со гоготанг ю а.
3: Киранг сундал а. Хайнан да ветеним кне име киранге кингим дуге. Ди хайнане төбө сежидин жерстала.
2: Чомепсем го. Ди тигри севим дула. Тире ягум ду. Ва кубер самчуге.
3: Киранге ди джес уну чомут го. Киран сейке меза макемри. Ямени кеван сеже жендим шнанге.
2: Ози. Жанге чамба сеже келинг марба. Жо. Нера та синье сигза чиу. Дене мо го.
3: Жане лучу сешене мебе а.
2: Кир хаяп.
3: Сута машинса чепши.
2: Сюда машинрис а. Харсыю.
3: Тудо неде сөмрис.
2: Харсасо.
3: Кеси шеди шемри лагма жо а.
2: Я чамасын ео. Харча ай.
3: Си ба, не топ кеданга.
4: Лэси пиво.
5: Лэс лэс деси гапиа. Деси гапидо. Деси гапиа. Чела зэ джаинда. Деси гапидо. Лэс деси да. Сэ джу дэ яни.
6: Цу би жо ю.
5: Си да си да.
7: Ха си, чедала. Деси да че.
8: Дэжик си да.
5: Си да си да.
6: Деси ге. Деси да.
9: 这是个，回去我也不知道。
10: CK 不多啊，地刚昨天准备，原计划过天日崩不西。
11: 这位，
10: 既然你也不远了，你也加入送猪家去，换 K 不就送去？